0: 94 FM.
1: A mais ouvida.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров